0: с него. Твоя мама проститутка, твоя дочь моя шуха, сосет члены каждый день. Ёбаная эта сука, за примерно 20 тысяч я ее продам в Россию. Над ней будут издеваться и убьют эту скотину. Здесь все люди убегают, здесь за деньги убивают. Я насрал на эту жизнь, здесь никто не помогает. Потому что я беру сразу карандаш в руку, сочиняю и пишу. Это все, что мне осталось, это то, что я люблю.
1: Also, ich bin Emo und, naja, sieht man glaube ich, bin 13 Jahre alt, habe Amazon ICQ und ich suche einen süßen Emo-Boy.
2: Na da.
1: Und eine Freundin für mich, also eine ganz, ganz gute Freundin für mich, weil gar keine Freundinnen.
2: Oh.
1: Ich bin sehr gerne eine Freundin.
2: Für dich gibt's keine Freundin.

0: шмерны каждый день. Ёбаная эта сука, за три дня на 20 тысяч я ее продам в Россию. Над ней будут издеваться и убьют эту скотину. Здесь все люди убегают, здесь за деньги убивают. Я насрал на эту жизнь, здесь никто не помогает. Потому что я беру сразу карандаш в руку, сочиняю и пишу. Это все, что мне осталось, это то, что я люблю.
1: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano. Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
2: Hello. Ich bin Emo und, naja, sieht man glaube ich, bin 13 Jahre alt, habe Amazon ICQ und ich suche einen süßen Emo-Boy.
3: Na da.
2: Und eine Freundin für mich, also eine ganz, ganz gute Freundin für mich, weil gar keine Freundinnen.
3: Oh.
2: Ich bin sehr gerne eine Freundin.
3: Für dich gibt's keine Freundin.

тебе каждый день. Ёбаная эта сука, за три дня на 20 тысяч я ее продам в Россию. Над ней будут издеваться и убьют эту скотину. Здесь все люди убегают, здесь за деньги убивают. Я насрал на эту жизнь, здесь никто не помогает. Потому что я беру сразу карандаш в руку, сочиняю и пишу. Это все, что мне осталось, это то, что я люблю.